все это как сон. Для тебя его сол все сказал, без слов, звезда, в

Левадка, Клубер.

6:29. Сегодня будет солнечно, утром возможен коротковременный дождь. Температура воздуха от +22 до +30 градусов. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 1-3 метра в секунду.

0: Дискохиты.
1: Сегодня будет солнечно, утром возможен коротковременный дождь. Температура воздуха от плюс 22 до плюс 30 градусов. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 1-3 метра в секунду.

7 часов 4 минуты. ЭХР Плюс. Только хиты.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 7:11.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.
2: ЭХР Плюс. ЭХР Плюс. ЭХР Плюс.

0: 7:31. Сегодня будет солнечно, утром возможен коротковременный дождь. Температура воздуха от +22 до +30°. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 1-3 метра в секунду.
1: Только хиты.

0: Дискохиты.
1: Сегодня будет солнечно, утром возможен коротковременный дождь. Температура воздуха от плюс 22 до плюс 30 градусов. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 1-3 метра в секунду.

0: 8 часов 12 минут.
1: Особенно. Ты так особенно.

0: Точное время вместе с ММК Репас ЛВ.
1: 8:15.
0: ММК Репас ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: приложение Viada Latvia или Lidl Plus по пятницам, субботам и воскресеньям. У тебя еще нет приложения Viada Latvia? Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации о приложении Viada Latvia на viada.lv. Заправляйся еще выгоднее на станциях Viada Latvia. Viada. Выгодно остановиться.
1: ЭХР Плюс.
2: Только хиты.
1: Новинка хит-парада.

шаг. Первое слово, первое привет, первое прощай. Первая радость, первая боль, первая встреча.

8:31. Сегодня будет солнечно, утром возможен коротковременный дождь. Температура воздуха от +22 до +30 градусов. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 1-3 метра в секунду.

0: Instagramā EHR Kabriķis jūnijā kopā ar Reo vairāk kā ūdens.
1: 28 июня фестиваль «Рига Риверсайд» – самый яркий праздник на набережной для всей семьи. На сцене звезда рэпа «Финтис» и грант эстрады с абонементским оркестром. А детей порадует шоу «Укулеле». В центре фестиваля в 18.00 захватывающий парад парусных яхт «Гор». И в честь столетия Латвийского союза парусного спорта историческая попытка установления рекорда Гиннесса по трублению в туманные горные с парусных судов. Встречаемся 28 июня в Риге на Андрейсале на фестивале «Рига Риверсайд». Поддерживает «Рига Уотерфронт». Вход бесплатный.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
2: EHR.FM представляет
3: EHR Plus Рига 96.2 EHR Plus Рига
2: Только хиты
3: EHR Plus о погоде
2: Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза
4: Сегодня будет солнечно, утром возможен коротковременный дождь. Температура воздуха от плюс 22 до плюс 30 градусов. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 1-3 метра в секунду.
2: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
5: С Рига Плаза лето запомнится надолго. Все для приключений на солнечном пляже, походов на природе, неожиданных ночных вечеринок или спокойных вечеров у костра. Рига Плаза. Место для тебя.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 9:09.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: ūdensfiltri. Labāks veids, kā dzert ūdeni.
1: Необходим дешевый полис Octa? Заходи на Latas Octas LV. Почему полис Octa нужно покупать именно на Latas Octas LV? Потому что здесь за одну минуту можно сравнить предложенные цены страховых компаний Латвии и выбрать среди них самую выгодную. Заходи на Latas Octas LV и выбирай самый выгодный полис Octa. Latas Octas LV – самый быстрый и выгодный путь к полису Octa.
2: 28 июня. Фестиваль «Рига Риверсайд». Самый яркий праздник на набережной для всей семьи. На сцене звезда рэпа Финтис.
3: The Finch.
2: Ха-ха! И грант эстрады
3: S. Deintars Bostos.
2: С абонементским оркестром. А детей порадует шоу «Укулеле». В центре фестиваля в 18.00 захватывающий парад парусных яхт «Гор». И в честь столетия Латвийского союза парусного спорта историческая попытка установления рекорда Гиннесса по трублению в туманные горны с парусных судов. Встречаемся 28 июня в Риге на Андрейсале на фестивале «Рига Риверсайд». Поддерживает «Рига Уотерфронт». Вход бесплатный.
4: Kiko Manteriaki barbekju mērces būs īstā izvēle gan barbekju ekspertiem, gan tiem, kas tikai meklē savu iecienīto recepti. Izmēģini Kiko Manteriaki barbekju mērci ar medu un teriaki barbekju mērci Korejas gaumē. Kiko Manteriaki barbekju mērces. Vairāk garšas, vairāk baudījumā.
5: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

дороге, в спешке, между делами. Заезжай на Виада. Возьми хот-дог со освежающей кока-колой. Всего за 4,50. Вкусно, быстро и выгодно. Все, как ты любишь. Акция действует с картой Виада Плюс или приложением Виада Латвия. Виада. Выгодно остановиться.

0: далее. Samazināts PVN. Gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas baltmaizi par 50 eiro vērta šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi. Gudra izvēle.
1: Жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразолы Зентива. Омепразолы Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразолы Зентива – препарат мгновенного действия. Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
2: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīju šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
3: Heisburger! EHR+! EHR+! EHR+! Только хиты! Что?

Мега еще больше товаров по ценам Зем-Зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Питьевой йогурт Лакто, разные виды, 89 центов. И баранки только 89 центов. Зем-Зем цены в Мега.

0: представляет
1: ЭХР Плюс. Рига 96.2. ЭХР Плюс. Рига.
0: Только хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: Сегодня вечером будет солнечно и без осадков. Температура воздуха от плюс 28 до плюс 30 градусов. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: Как, сохраняя спокойствие, подарить подарок, приносящий радость? За подарочной картой заезжай в Рига Плаза. Подарочная карта Рига Плаза. Выбор, с которым можно поздравить. Покупай онлайн.

0: pirkšana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brīļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
1: Here we go! Vursa, tu uzlišies daļšē.
2: Между нами эйфория, пусть это эйфория, ой-я.
3: Samazināts PVN. Gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. Jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas baltmaizi par 50 eiro vērta šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi. Gudra izvēle.
4: 28 июня. Фестиваль «Рига Риверсайд». Самый яркий праздник на набережной для всей семьи. На сцене звезда рэпа «Финтис» и грант эстрады
5: «С» «Интерс Бостолс»
4: с абонементским оркестром. А детей порадует шоу «Укулеле». В центре фестиваля в 18.00 захватывающий парад парусных яхт «Гор». И в честь столетия Латвийского союза парусного спорта историческая попытка установления рекорда Гиннесса по трублению в туманные горные с парусных судов. Встречаемся 28 июня в Риге на Андрейсале на фестивале «Рига Риверсайд». Поддерживает «Рига Уотерфронт». Вход бесплатный.
6: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Берите с собой портативный блендер Xiaomi, куда бы вы ни отправлялись. Еще больше смарт-решений Xiaomi найдете в магазинах Акрополе Альфа и Акрополе Рига или на домашней странице mi-home.lv.

0: un seko jaunumiem EHR Instagramā. EHR Kabriķis jūnijā kopā ar Reo. Vairāk kā ūdens. В Мего еще больше товаров по ценам Зем-Зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Питьевой йогурт Лакто, разные виды, 89 центов. И баранки только 89 центов. Зем-Зем цены в Мего.
1: Прическа уложена, одежда выглажена. Фруктовый коктейль свежий. Не выходные, а мечта. Слушай рубрику «Минута для более комфортных выходных и путешествий» по четвергам и узнай больше о смарт-решениях, без которых ты больше не захочешь отправляться в путь. «Минута для более комфортных выходных и путешествий» вместе с Xiaomi.

0: представляет
1: ЭХР Плюс. Рига 96.2. ЭХР Плюс. Рига.
0: Только хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: Сегодня вечером будет солнечно и без осадков. Температура воздуха от плюс 28 до плюс 30 градусов. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: С Рига Плаза лето запомнится надолго. Все для приключений на солнечном пляже, походов на природе, неожиданных ночных вечеринок или спокойных вечеров у костра. Рига Плаза. Место для тебя.
0: Номер один этой недели.

0: Лето – лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта». Here we go. Вот что ты услышишь дальше.
1: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
2: Kiko Manteriaki barbecue mērces būs īstā izvēle gan barbecue ekspertiem, gan tiem, kas tikai meklē savu iecienīto recepti. Izmēģini Kiko Manteriaki barbecue mērci ar medu un teriaki barbecue mērci Korejas gaumē. Kiko Manteriaki barbecue mērces. Vairāk garšas, vairāk baudījumā.
3: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
4: Это вообще нужно измерять?
3: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
5: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
6: В Мего еще больше товаров по ценам Зем-Зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Питьевой йогурт Лакто, разные виды, 89 центов. И баранки только 89 центов. Зем-Зем цены в Мего.
7: 28 июня. Фестиваль «Рига Риверсайд». Самый яркий праздник на набережной для всей семьи. На сцене звезда рэпа Финтис.
8: The Finch. Ха-ха!
7: И грант эстрады
8: S. The Inter's Bossos.
7: С абонементским оркестром. А детей порадует шоу «Укулеле». В центре фестиваля в 18.00 захватывающий парад парусных яхт «Гор». И в честь столетия Латвийского союза парусного спорта историческая попытка установления рекорда Гиннесса по трублению в туманные горные с парусных судов. Встречаемся 28 июня в Риге на Андрейсале на фестивале «Рига Риверсайд». Поддерживает «Рига Waterfront». Вход бесплатный.

0: Next.
1: Maksimāla dinamika – futbola laukumā un uz ceļa. Pārslēdzies futbola režīmā trīs reizes nedēļā. Svarīgākie notikumi FIFA pasaules kausā. Analīze un emocijas tepat ēterā. Pirmdienās, trešdienās un piekdienās, pulksten 11.30 dienā. Nepabrauc garām lielajam futbolam. FIFA aktualitātes kopā ar elektrisko Kia EV2. Kompakts no ārpuses, ietilpīgs iekšpusē.
2: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
3: Необходим дешевый полис ОЦТА? Заходи на Latus Octus LV. Почему полис ОЦТА нужно покупать именно на Latus Octus LV? Потому что здесь за одну минуту можно сравнить предложенные цены страховых компаний Латвии и выбрать среди них самую выгодную. Заходи на Latus Octus LV и выбирай самый выгодный полис ОЦТА. Latus Octus LV – самый быстрый и выгодный путь к полису ОЦТА.
4: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразолы Зентива. Омепразолы Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту – до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразолы Зентива – препарат мгновенного действия.
5: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
6: Brita ūdens filtri – labāks veids, kā dzert ūdeni.

0: ЭХР.ФМ представляет
1: ЭХР Плюс. Рига 96.2. ЭХР Плюс. Рига.
0: Только хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: Сегодня вечером будет солнечно и без осадков. Температура воздуха от плюс 28 до плюс 30 градусов. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: Как, сохраняя спокойствие, подарить подарок, приносящий радость? За подарочной картой заезжай в Рига Плаза. Подарочная карта Рига Плаза. Выбор, с которым можно поздравить. Покупай ее онлайн.
0: Третью неделю хит-параде.

0: точное время вместе с ММК Репас ЛВ.
1: 12 часов 10 минут.
0: ММК Репас ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: 28 июня. Фестиваль «Рига Риверсайд». Самый яркий праздник на набережной для всей семьи. На сцене звезда рэпа Финтис.
1: The Finch.
0: Ха-ха! И грант эстрады
1: S. The Intax Bossos.
0: С абонементским оркестром. А детей порадует шоу «Укулеле». В центре фестиваля в 18.00 захватывающий парад парусных яхт «Гор». И в честь столетия Латвийского союза парусного спорта историческая попытка установления рекорда Гиннесса по трублению в туманные горные с парусных судов. Встречаемся 28 июня в Риге на Андрейсале на фестивале «Рига Риверсайд». Поддерживает «Рига Уотерфронт». Вход бесплатный.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: В Мего еще больше товаров по ценам Зем-Зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Питьевой йогурт Лакто, разные виды, 89 центов. И баранки только 89 центов. Зем-Зем цены в Мего.
4: С отпаривателем Xiaomi меньше забот, больше свободы. Приобретайте в магазинах Xiaomi в Акрополе Альфа и Акрополе Рига. Или загляните на midifis.com.lv и откройте еще больше смарт-решений Xiaomi.

приложения Viada Latvia или Lidl Plus по пятницам, субботам и воскресеньям. У тебя еще нет приложения Viada Latvia? Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации о

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня вечером будет солнечно и без осадков. Температура воздуха от плюс 28 до плюс 30 градусов. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.

запомнится надолго. Все для приключений на солнечном пляже, походов на природе, неожиданных ночных вечеринок или спокойных вечеров у костра. Рига Плаза. Место для тебя.

0: лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта».
1: Pārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brīļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
2: Here we go! Вот что ты услышишь дальше.
3: Maksimāla dinamika futbola laukumā un uz ceļa. Pārslēdzies futbola režīmā trīsreiz nedēļā. Svarīgākie notikumi FIFA pasaules kausā. Analīze un emocijas tepat ēterā. Pirmdienās, trešdienās un piekdienās, pulksten 11.30 dienā. Nepabrauc garām lielajam futbolam. FIFA aktualitātes kopā ar elektrisko Kia EV2. Kompakts no ārpuses, ietilpīgs iekšpusē.
4: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
5: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
6: Невыключенный утюг?
5: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
7: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике Filman бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
8: Очки Filman.
9: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
10: Brita ūdensfiltri. Labāks veids, kā dzert ūdeni.
11: Необходим дешевый полис отста? Заходи на Latas Octas LV. Почему полис отста нужно покупать именно на Latas Octas LV? Потому что здесь за одну минуту можно сравнить предложенные цены страховых компаний Латвии и выбрать среди них самую выгодную. Заходи на Latas Octas LV и выбирай самый выгодный полис отста. Latas Octas LV – самый быстрый и выгодный путь к полису отста.

0: далее.
1: Next.
2: Иногда я жду тебя как звезда.
0: Kiko Manteriaki Barbecue Mēces būs īstā izvēle gan barbecue ekspertiem, gan tiem, kas tikai meklē savu iecienīto recepti. Izmēģini Kiko Manteriaki Barbecue Mērci ar medu un Teriaki Barbecue Mērci Korejas gaumē. Kiko Manteriaki Barbecue Mēces. Vairāk garšas, vairāk baudījumā.
3: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит омепразолы Зентива. Омепразолы Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразолы Зентива – препарат мгновенного действия.
4: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
5: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.

0: моды вместе с Центром моды и развлечений «Рига Плаза».
1: Сегодня вечером будет солнечно и без осадков. Температура воздуха от плюс 28 до плюс 30 градусов. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений «Рига Плаза».
1: Как, сохраняя спокойствие, подарить подарок, приносящий радость? За подарочной картой заезжай в «Рига Плаза». Подарочная карта «Рига Плаза» – выбор, с которым можно поздравить. Покупай онлайн.
0: Номер два этой недели.

0: OpenBet. В июне следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv. Далее.
1: Next.
2: Не обижай, не обожай, руки как лед, а губы пожар. Не обижай.
3: Pīt vainagus pilnīgi visiem? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 29. jūnijam plakanie persika Paraguayo 2,99 eiro kilogramā. Krēmsiers Filadelfija 3 veidi 200 grami 2,99 eiro. Rimi.
4: Ты только посмотри, все по парам заходят.
5: А ты не слышала? Оптика Филмон предлагает приобрести вторые очки за полцены.
6: Предложение действительно. Для покупки двух солнцезащитных очков, оправ для очков, при изготовлении корректирующих очков или комплекта солнцезащитных и корректирующих очков. Скидка с другими предложениями не суммируется. Подробности на filmon.lv. Приходите вдвоем. Вторые за полцены. Оптика Филмон.
7: Берите с собой портативный блендер Xiaomi, куда бы вы ни отправлялись. Еще больше смарт-решений Xiaomi найдете в магазинах Acropole Alpha и Acropole Riga или на домашней странице mi-home.lv.
8: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: Bet. В июне следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: ЭХР.ФМ представляет
2: ЭХР Плюс. Рига 96.2. ЭХР Плюс. Рига.
1: Только хиты.
2: ЭХР Плюс о погоде.
1: Прогноз погоды вместе с центром моды и развлечений Рига Плаза.
3: Сегодня вечером будет солнечно и без осадков. Температура воздуха от плюс 28 до плюс 30 градусов. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.
1: Это был прогноз погоды вместе с центром моды и развлечений Рига Плаза.
4: С Рига Плаза лето запомнится надолго. Все для приключений на солнечном пляже, походов на природе, неожиданных ночных вечеринок или спокойных вечеров.

0: тренировочное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: Три часа 10 минут.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: далее.
1: Next.
2: Я хочу, чтобы ты была со мной. Хочешь нежно, хочешь нежно.
0: Максимала динамика. Футбола лаукума un uz ceļa. Pārslēdzies futbola režīmā trīs reizes nedēļā. Svarīgākie notikumi FIFA pasaules kausā. Analīze un emocijas tepat ēterā. Pirmdienās, trešdienās un piekdienās, pulksten 11.30 dienā. Nepabrauc garām lielajam futbolam. FIFA aktualitātes kopā ar elektrisko Kia EV2. Kompakts no ārpuses, ietilpīgs iekšpusē.
3: Представляешь, вчера была в оптике Филман. И оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
4: Это вообще нужно измерять?
3: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
5: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
6: Необходим дешевый полис Отста? Заходи на Latis Octus LV. Почему полис Отста нужно покупать именно на Latis Octus LV? Потому что здесь за одну минуту можно сравнить предложенные цены страховых компаний Латвии и выбрать среди них самую выгодную. Заходи на Latis Octus LV и выбирай самый выгодный полис Отста. Latis Octus LV – самый быстрый и выгодный путь к полису Отста.

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Завтра будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 19 до плюс 29 градусов. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 1-2 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: Как, сохраняя спокойствие, подарить подарок, приносящий радость? За подарочной картой заезжай в Рига Плаза. Подарочная карта Рига Плаза. Выбор, с которым можно поздравить.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 4:12.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.
2: Эхо Эр Плюс.
3: Apple Music Top 20.
2: Номер 16.
3: Место сохраняет.

4 часа 27 минут.

0: 11.
1: Возьми телефон, дед, я знаю, ты хочешь позвонить мне сегодня.
2: Apple Music Top 20 по версии Apple Music на EHR+.
0: Номер 10.
2: Возвращение.

банально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Apple Music Top 20 по версии Apple Music на ЭХР
1: Плюс. Номер 5
0: поднимается на одно место.

0: ЭХР.ФМ представляет
1: ЭХР Плюс. Рига 96.2. ЭХР Плюс. Рига.
0: Только хиты.
2: Завтра будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 19 до плюс 29 градусов. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 1-2 метра в секунду.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: Пять часов 10 минут.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: maksimāla dinamika futbola laukumā un uz ceļa. Pārslēdzies futbola režīmā trīs reizes nedēļā. Svarīgākie notikumi FIFA pasaules kausā. Analīze un emocijas tepat ēterā. Pirmdienās, trešdienās un piekdienās, pulksten 11:30 dienā. Nepabrauc garām lielajam futbolam! FIFA aktualitātes kopā ar elektrisko Kia EV2. Kompakts no ārpuses, ietilpīgs iekšpusē.
1: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразолы Зентива. Омепразолы Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразолы Зентива – препарат мгновенного действия. Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
2: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus latte no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
4: Необходим дешевый полис ОЦТА? Заходи на Latis Octas LV. Почему полис ОЦТА нужно покупать именно на Latis Octas LV? Потому что здесь за одну минуту можно сравнить предложенные цены страховых компаний Латвии и выбрать среди них самую выгодную. Заходи на Latis Octas LV и выбирай самый выгодный полис ОЦТА. Latis Octas LV – самый быстрый и выгодный путь к полису ОЦТА.

0: хиты.
1: Завтра будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 19 до плюс 29 градусов. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 1-2 метра в секунду.
0: Номер 2 этой недели.

0: хочешь дальше?
1: Прическа уложена, одежда выглажена. Фруктовый коктейль свежий. Не выходные, а мечта. Слушай рубрику «Минута для более комфортных выходных и путешествий» по четвергам и узнай больше о смарт-решениях, без которых ты больше не захочешь отправляться в путь. «Минута для более комфортных выходных и путешествий» вместе с Xiaomi.
2: Zīnet banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūris noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.

0: ближе, ближе, так близко.
1: «7bet». В июне следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с «7bet». Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

говорят. В июне следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: только хиты.
1: Завтра будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 19 до плюс 29 градусов. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 1-2 метра в секунду.

0: 7:09.
1: Отличные новости. Скидка 10 центов за каждый литр топлива в приложении Viada Latvia или Lidl Plus по пятницам, субботам и воскресеньям. У тебя еще нет приложения Viada Latvia? Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации

0: часов 26 минут.
1: Эхо Эр Плюс. Только хиты.

0: ЭКР.ФМ представляет
1: ЭКР Плюс. Рига 96.2. ЭКР Плюс. Рига.
0: Только хиты. Номер 2 этой недели.

0: 49 минут.
1: Эхо Эр Плюс. Только хиты.